0: Can't say much.
1: Радио Infinity.

тысячу лет, тысячу лет. Отключен интернет, связи нет. Несло на полюс, весло наполнись водой.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Субботу 26 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и вечером слабый, днем 3,8 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 7,9, а днем 12-14 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 39 минут, заход в 18:36, долгота дня 11 часов и 57 минут. Воскресенье 27 сентября пасмурно, ночью еще без осадков, а утром и днем пройдут дожди, днем до плюс 14. В понедельник дождей не ожидается, также до плюс 14, во вторник ночью и утром пройдут дожди, также до плюс 14.
1: Погода на Infinity.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-1039 и 8-48-148-402-411-57-414-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей. 26 сентября 1969 года образован Байкальский заповедник. Научный профиль заповедника – изучение природного горно-таежного комплекса Хамар-Дабана и побережий озера Байкал. С 1986 года заповедник входит во всемирную сеть биосферных резерваторов. С 1996 года – в состав участка всемирного природного наследия озера Байкал. Еще в начале 1950-х годов группой ученых, занимавшихся изучением природы Прибайкалья, была высказана идея создания заповедника на южном побережье Байкала для охраны природы этой уникальной территории. Заповедник изначально был задуман как комплексный. Он создавался для сохранения и изучения природных комплексов южного Прибайкалья, экосистем Хамар-Дабана и как одно из намеченных правительственных мероприятий по охране Байкала. Флора заповедника насчитывает более 800 видов высших растений. Десятки из них занесены в Красную книгу Бурятии и России. Гордость растительного царства Байкальского заповедника – голубая ель. Но, к сожалению, это удивительное редкое растение уже находится под угрозой вымирания. Численность ее непрерывно сокращается. Животный мир заповедника горно-таежный. Территория заповедника служит резерватором и очагом расселения соболя. Здесь можно встретить также рысь, росомаху, выдру, оленей, зюбря, косулей, лосей и других. Но, конечно же, король Байкальского заповедника – медведь, хозяин здешних мест. При заповеднике имеется музей природы, а по территории заповедника проходит несколько туристских маршрутов, позволяющих всем желающим насладиться красотой этого уникального места.
7: Сегодня 26 сентября – Всемирный день моря. Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений. Наиболее важные задачи – повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец и треска, были выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 тысяч морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. Поэтому проведение Всемирного дня моря, который каждый год посвящен определенной актуальной экологической теме, сопровождается различными природоохранными и просветительскими мероприятиями, экологическими акциями и митингами в разных странах мира.
8: А в этот день события, ставшие историей.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: козырем должны стать терпение и дипломатичность. В этот день, выстраивая диалог с окружающими, всем знаком следует отказаться от вопросов в лоб, а также от резкой критики и прочих проявлений бестактности.
1: Звезды говорят.
2: Овнам день доставит много приятных минут. Вы вдоволь пообщаетесь со своими приятелями, сделаете очень выгодную покупку и вечер этого дня проведете в романтической обстановке в компании своей второй половинки.
0: Тельцам так и не удастся понять, что наступила суббота. Целый день вы будете отвечать на многочисленные телефонные звонки от своих коллег, которые без вашего участия не смогут справиться с внезапно возникшей служебной проблемой.
2: Близнецам следует оградить себя от любого рода стрессов и эмоциональных перегрузок. Все, что будет происходить сегодня вокруг вас, постарайтесь воспринимать максимально спокойно и не забывайте, что любые невзгоды рано или поздно исчезнут.
0: Ракам сегодня принесут позитив контакты с домашними питомцами и младшими родственниками. Дети и животные способны вам показать, как приятно порой сбросить маску солидного человека, чтобы вновь почувствовать вкус свободы.
2: Львы будут слишком резко реагировать на критику в свой адрес. Не исключено, что, устав от замечаний со стороны близких членов своей семьи, вы решите сбежать прочь из дома в более спокойное пристанище. Например, в кинотеатр или в гости к другу.
0: Девам не следует забывать о правилах, установленных для автомобилистов. Что бы ни происходило в пути, ни на секунду не отвлекайтесь от управления транспортным средством и категорически откажитесь от общения с пассажирами.
2: Весам не рекомендуется брать деньги в долг у друзей и знакомых. Высока вероятность, что в ближайшие дни вам будет невероятно сложно вернуть эту сумму, что крайне плачевно отразится на ваших отношениях с кредитором.
0: Скорпионам следует проявить более внимательное отношение к своей второй половинке. Ваш любимый человек достоин того, чтобы вы и в выходной день устроили для него приятный сюрприз или романтическое свидание.
2: Стрельцы сегодня вступят в непримиримую борьбу со своими вредными привычками. Сказать «стоп» курению окажется не так легко, и вы позволите себе небольшие поблажки. Приобретете электронные сигареты или купите табак очень легкого сорта.
0: Козероги сегодня будут веселы и энергичны.

0: подход к выполнению бытовых дел и соблюдение правил безопасности во время прогулок и поездок.
1: Рыбам сегодня следует отказаться от смелых экспериментов в сфере питания. Любые новомодные диеты и прочие ограничения в рационе принесут вам непредсказуемый результат – стресс, расстройство желудка или сильную

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Субботу 26 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью и вечером слабый, днем 3,8 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 7,9, а днем 12-14 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 39 минут, заход в 18:36, долгота дня 11 часов и 57 минут. Воскресенье 27 сентября пасмурно, ночью еще без осадков, а утром и днем пройдут дожди, днем до плюс 14. В понедельник дождей не ожидается, также до плюс 14, во вторник ночью и утром пройдут дожди, также до плюс 14.
1: Погода на Infinity.

0: Интерактивная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-765-30-14.

0: Котлер.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия. Ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой впервые была озвучена и юридически закреплена. Однако, несмотря на все усилия ООН и несмотря на принятие двусторонних и многосторонних договоров, по состоянию на 2015 год в мире не была физически уничтожена ни одна единица ядерного оружия. В арсеналах различных стран мира в общей сложности насчитывается около 16 тысяч единиц ядерного оружия. Поэтому проблема ядерного разоружения в наше время стоит очень остро и является первоочередной. Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия празднуют все заинтересованные в этой цели страны и их население. Несмотря на молодость праздника, к этому дню в ряде стран проводятся различные мероприятия, флешмобы, демонстрации короткометражных фильмов и распространение агитационных материалов на тему разоружения и против ядерного оружия. Ведь именно этот день позволит мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения в качестве первоочередной задачи.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Субботу 26 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ночью, вечером слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 749 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 7-9, а днем 12-14 градусов тепла. Восход солнца в 6 часов 39 минут, заход в 18:36, долгота дня 11 часов и 57 минут. Воскресенье 27 сентября пасмурно, ночью еще без осадков, а утром и днем пройдут дожди, днем до плюс 14. В понедельник дождей не ожидается, также до плюс 14, во вторник ночью и утром пройдут дожди, также до плюс 14.
1: Погода на Инфинити.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата

35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-12.

0: окружающими. Всем знаком следует отказаться от вопросов в лоб, а также от резкой критики и прочих проявлений бестактности.
1: Звезды говорят.
2: Овнам день доставит много приятных минут. Вы вдоволь пообщаетесь со своими приятелями, сделаете очень выгодную покупку и вечер этого дня проведете в романтической обстановке в компании своей второй половинки.
0: Тельцам так и не удастся понять, что наступила суббота. Целый день вы будете отвечать на многочисленные телефонные звонки от своих коллег, которые без вашего участия не смогут справиться с внезапно возникшей служебной проблемой.
2: Близнецам следует оградить себя от любого рода стрессов и эмоциональных перегрузок. Все, что будет происходить сегодня вокруг вас, постарайтесь воспринимать максимально спокойно и не забывайте, что любые невзгоды рано или поздно исчезнут.
0: Ракам сегодня принесут позитив контакты с домашними питомцами и младшими родственниками. Дети и животные способны вам показать, как приятно порой сбросить маску солидного человека, чтобы вновь почувствовать вкус свободы.
2: Львы будут слишком резко реагировать на критику в свой адрес. Не исключено, что, устав от замечаний со стороны близких членов своей семьи, вы решите сбежать прочь из дома в более спокойное пристанище. Например, в кинотеатр или в гости к другу.
0: Девам не следует забывать о правилах, установленных для автомобилистов. Что бы ни происходило в пути, ни на секунду не отвлекайтесь от управления транспортным средством и категорически откажитесь от общения с пассажирами.
2: Весам не рекомендуется брать деньги в долг у друзей и знакомых. Высока вероятность, что в ближайшие дни вам будет невероятно сложно вернуть эту сумму, что крайне плачевно отразится на ваших отношениях с кредитором.
0: Скорпионам следует проявить более внимательное отношение к своей второй половинке. Ваш любимый человек достоин того, чтобы вы и в выходной день устроили для него приятный сюрприз или романтическое свидание.
2: Стрельцы сегодня вступят в непримиримую борьбу со своими вредными привычками. Сказать «стоп» курению окажется не так легко, и вы позволите себе небольшие поблажки. Приобретете электронные сигареты или купите табак очень легкого сорта.
0: Козероги сегодня будут веселы и энергичны. Приподнятое настроение поможет вам очень быстро устранить беспорядок в домашних стенах, чтобы потом заняться семейным досугом или отправиться в гости к приятелям.
2: Для водолеев сегодня повышается риск травм, падений и ушибов. Избежать неприятностей вам поможет неторопливый подход к выполнению бытовых дел и соблюдение правил безопасности во время прогулок и поездок.
0: Рыбам сегодня следует отказаться от смелых экспериментов в сфере питания. Любые новомодные диеты и прочие ограничения в рационе принесут вам непредсказуемый результат. Стресс, расстройство

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco — это высокотехнологичный марк от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы Solers стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, Джак и Фотон и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелланд G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелланд G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронеплёнки.

тонкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхненепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР Гараж. 8 910 765 30 14. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Бренд-стоит не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
5: Новости спорта.
6: Сборная России уверенно выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу в Софии, выиграв 15 наград, среди которых 7 золотых. Судьба первого места решилась в заключительный день турнира, когда российские боксеры приняли участие сразу в нескольких финальных поединках. К примеру, Чайраф Шалаев в весе до 80 килограммов победил серба Растка Симича, чемпион мира Давид Суров в финале весовой категории свыше 90 килограммов раздельным решением судьи одолел англичанина Дам Мара Томаса. Еще 20-летний Вячеслав Рогозин победил в весе до 55 килограммов англичанина Абдулрахмана Бертона. Хоккеисты «Амура» преподнесли сенсацию, обыграв на своем льду лидера западной конференции ярославский «Локомотив» 3-1. Гости открыли счет в первом периоде, однако в заключительные 20 минутки хозяева переломили ход встречи и забросили 3 безответные шайбы. Несмотря на это поражение, железнодорожники сохранили первое место на западе. Следом идут «СКА», сломивший сопротивление челябинского «Трактора» в гостях 4-3, и «ЦСКА», разгромивший «Ладу» в Тольятти 5-0, а также «Нижегородская». Торпеда. Пятая ракетка мира Мира Андреева завершила выступление на турнире ВТА 500 в Сингапуре, уступив в четвертьфинале канадке Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Во втором сете Андреева отыгралась с 2-5 и сравняла счет, но Фернандес взяла чужую подачу в 12-м гейме и довела встречу до победы. Всего за матч 19-летняя россиянка допустила 41 невынужденную ошибку против 30 у соперницы. Баскетболисты «Зенита» одержали разгромную победу в Санкт-Петербурге над «Уралмашем» 92-68 в матче открытия нового сезона Единой лиги ВТБ. Гости сумели навязать борьбу лишь в первой четверти, завершив ее в свою пользу, однако уже во второй десятиминутке «Зенитовцы» перехватили инициативу и после большого перерыва полностью доминировали на паркете. В следующем туре «Сине-бело-голубые» на выезде сыграют с вице-чемпионом турнира «Казанским Униксом». Полузащитник Далер Кузяев вернулся в РПЛ, подписав контракт с махачкалинским «Динамо» на правах свободного агента. 33-летний футболист находился без клуба с 1 июля после ухода из «Рубина». Новое соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Кузяев известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», в составе которого он 5 раз становился чемпионом России. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: мысль рекламы заставит человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дона. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия. Ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой впервые была озвучена и юридически закреплена. Однако, несмотря на все усилия ООН и несмотря на принятие двусторонних и многосторонних договоров, по состоянию на 2015 год в мире не была физически уничтожена ни одна единица ядерного оружия. В арсеналах различных стран мира в общей сложности насчитывается около 16 тысяч единиц ядерного оружия. Поэтому проблема ядерного разоружения в наше время стоит очень остро и является первоочередной. Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия празднуют все заинтересованные в этой цели страны и их население. Несмотря на молодость праздника, к этому дню в ряде стран проводятся различные мероприятия, флешмобы, демонстрации короткометражных фильмов и распространение агитационных материалов на тему разоружения и против ядерного оружия. Ведь именно этот день позволит мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения в качестве первоочередной задачи.

0: Радио Инфинити.
1: Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие.

Собственное радио. Радио для меня одного. Неподвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио.

думал. В моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов, плохих и хороших, хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой.

0: подобно зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей. 26 сентября 1969 года образован Байкальский заповедник. Научный профиль заповедника – изучение природного горно-таежного комплекса Хамар-Дабана и побережий озера Байкал. С 1986 года заповедник входит во всемирную сеть биосферных резерваторов. С 1996 года – в состав участка всемирного природного наследия озера Байкал. Еще в начале 1950-х годов группой ученых, занимавшихся изучением природы Прибайкалья, была высказана идея создания заповедника на южном побережье Байкала для охраны природы этой уникальной территории. Заповедник изначально был задуман как комплексный. Он создавался для сохранения и изучения природных комплексов южного Прибайкалья, экосистем Хамар-Дабана и как одно из намеченных правительственных мероприятий по охране Байкала. Флора заповедника насчитывает более 800 видов высших растений. Десятки из них занесены в Красную книгу Бурятии России. Гордость растительного царства Байкальского заповедника – голубая ель. Но, к сожалению, это удивительное редкое растение уже находится под угрозой вымирания. Численность ее непрерывно сокращается. Животный мир заповедника горно-таежный. Территория заповедника служит резерватором и очагом расселения соболя. Здесь можно встретить также рысь, росомаху, выдру, оленей, зюбря, косулей, лосей и других. Но, конечно же, король Байкальского заповедника – медведь, хозяин здешних мест. При заповеднике имеется музей природы, а по территории заповедника проходит несколько туристских маршрутов, позволяющих всем желающим насладиться красотой этого уникального места.
6: Сегодня 26 сентября – Всемирный день моря. Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений. Наиболее важной задачей – повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец и треска, были выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 тысяч морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. Поэтому проведение Всемирного дня моря, который каждый год посвящен определенной актуальной экологической теме, сопровождается различными природоохранными и просветительскими мероприятиями, экологическими акциями и митингами в разных странах мира.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: Infinity.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 9.

0: козырем должны стать терпение и дипломатичность. В этот день, выстраивая диалог с окружающими, всем знаком следует отказаться от вопросов в лоб, а также от резкой критики и прочих проявлений бестактности.
1: Звезды говорят.
2: Овнам день доставит много приятных минут. Вы вдоволь пообщаетесь со своими приятелями, сделаете очень выгодную покупку и вечер этого дня проведете в романтической обстановке в компании своей второй половинки.
0: Тельцам так и не удастся понять, что наступила суббота. Целый день вы будете отвечать на многочисленные телефонные звонки от своих коллег, которые без вашего участия не смогут справиться с внезапно возникшей служебной проблемой.
2: Близнецам следует оградить себя от любого рода стрессов и эмоциональных перегрузок. Все, что будет происходить сегодня вокруг вас, постарайтесь воспринимать максимально спокойно и не забывайте, что любые невзгоды рано или поздно исчезнут.
0: Ракам сегодня принесут позитив в контакте с домашними питомцами и младшими родственниками. Дети и животные способны вам показать, как приятно порой сбросить маску солидного человека, чтобы вновь почувствовать вкус свободы.
2: Львы будут слишком резко реагировать на критику в свой адрес. Не исключено, что, устав от замечаний со стороны близких членов своей семьи, вы решите сбежать прочь из дома в более спокойное пристанище. Например, в кинотеатр или в гости к другу.
0: Девам не следует забывать о правилах, установленных для автомобилистов. Что бы ни происходило в пути, ни на секунду не отвлекайтесь от управления транспортным средством и категорически откажитесь от общения с пассажирами.
2: Весам не рекомендуется брать деньги в долг у друзей и знакомых. Высока вероятность, что в ближайшие дни вам будет невероятно сложно вернуть эту сумму, что крайне плачевно отразится на ваших отношениях с кредитором.
0: Скорпионам следует проявить более внимательное отношение к своей второй половинке. Ваш любимый человек достоин того, чтобы вы и в выходной день устроили для него приятный сюрприз или романтическое свидание.
2: Стрельцы сегодня вступят в непримиримую борьбу со своими вредными привычками. Сказать «стоп» курению окажется не так легко, и вы позволите себе небольшие поблажки. Приобретете электронные сигареты или купите табак очень легкого сорта.
0: Козероги сегодня будут веселы и энергичны. Приподнятое настроение поможет вам очень быстро устранить беспорядок в домашних стенах, чтобы потом заняться семейным досугом или отправиться в гости к приятелям.
2: Для водолеев сегодня повышается риск травм, падений и ушибов. Избежать неприятностей вам поможет неторопливый подход к выполнению бытовых дел и соблюдение правил безопасности во время прогулок и поездок.
0: Рыбам сегодня следует отказаться от смелых экспериментов в сфере питания. Любые новомодные диеты и прочие ограничения в рационе принесут вам непредсказуемый результат – стресс, расстройство желудка или сильную

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции одержали выездную победу над командой Турции 1-0 в дебютном матче Зинедина Зидана на посту главного тренера. Победу в первом туре Лиги наций французам принес гол Килиана Мбаппе. В параллельном матче группы 1 сборная Бельгии на выезде сразила Италию 2-0. Тут на тренерских мостиках дебютировали наставники обеих сборных Роберто Манчини у Италии и Марк Ван Боммел у Бельгии. Польские волейболисты разгромили команду Словении в полуфинале европейского первенства 3-0 и вышли в финал, где попытаются защитить свой титул. В другом матче 1-2 олимпийский чемпион Франции в 4 сетах обыграла Финляндию, не позволив ей развить успех после сенсационной победы над Италией в четвертьфинале. Финны, впервые за 19 лет пробившиеся в полуфинал чемпионата Европы, сумели взять вторую партию, но в остальных сетах французы доминировали и не оставили соперникам шансов. Шахматисты сборной Узбекистана вернули себе единоличное лидерство на Всемирной Олимпиаде, обыграв в 9-м туре команду США 2.5 на 1.5. Победу хозяевам турнира принесли Надирбек Якубоев, переигравший Ханса Нимана, а также Надирбек Абдусаторов, одолевший Фабиана Каруану. В тройку лидеров также входят сборные Индии и второй команды Узбекистана, которые отстают от лидера на 1 балл. В женском турнире сборная Китая оторвалась от преследовательниц на 2 очка, разгромив Армению 3-1. Независимая комиссия признала Манчестер Сити виновным по 114 обвинениям в нарушениях финансовых правил английского чемпионата. Расследование охватывало 9-летний период с 2009 года и касалось сокрытия реальных источников доходов, завышения спонсорских контрактов и тайных выплат тренерам и игрокам. Клуб заявил, что процесс еще не завершен и ожидается апелляция. Возможные санкции варьируются от крупного штрафа и снятия очков до исключения из премьер-лиги или лишение титулов, выигранных в этот период. В стартовом туре Евролиги баскетболисты Фенербахче на своей площадке переиграли Виртус 78-68. Итальянцы навязали борьбу и даже повели в третьей четверти, но хозяева ответили рывком и сломили сопротивление гостей. В Стамбуле Бешикташ, вернувшийся в Евролигу спустя 13 лет, стартовал с минимального поражения от Валенсии 94-96. Еще в Белграде местный Партизан выиграл у итальянской Олимпии 92-76. Это были спортивные события, достойные вас.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее?

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Престижем. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 600 000 рублей. На 180 000 дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco — это высокотехнологичный марк от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы Solers стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, Джак и Фотон и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелланд G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелланд G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия. Ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой впервые была озвучена и юридически закреплена. Однако, несмотря на все усилия ООН и несмотря на принятие двусторонних и многосторонних договоров, по состоянию на 2015 год в мире не была физически уничтожена ни одна единица ядерного оружия. В арсеналах различных стран мира в общей сложности насчитывается около 16 тысяч единиц ядерного оружия. Поэтому проблема ядерного разоружения в наше время стоит очень остро и является первоочередной. Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия празднуют все заинтересованные в этой цели страны и их население. Несмотря на молодость праздника, к этому дню в ряде стран проводятся различные мероприятия, флешмобы, демонстрации короткометражных фильмов и распространение агитационных материалов на тему разоружения и против ядерного оружия. Ведь именно этот день позволит мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения в качестве первоочередной задачи.

0: естественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский.

Островский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: информация покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Новости спорта.
1: Сборная России уверенно выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу в Софии, выиграв 15 наград, среди которых 7 золотых. Судьба первого места решилась в заключительный день турнира, когда российские боксеры приняли участие сразу в нескольких финальных поединках. К примеру, Чайрав Шалаев в весе до 80 килограммов победил серба Растка Симича, чемпион мира Давид Суров в финале весовой категории свыше 90 килограммов раздельным решением судьи одолел англичанина Мара Томаса. Еще 20-летний Вячеслав Рогозин победил в весе до 55 килограммов англичанина Абдулрахмана Бертона. Хоккеисты «Амура» преподнесли сенсацию, обыграв на своем льду лидера западной конференции ярославский «Локомотив» 3-1. Гости открыли счет в первом периоде, однако в заключительные 20 минутки хозяева переломили ход встречи и забросили 3 безответные шайбы. Несмотря на это поражение, железнодорожники сохранили первое место на западе. Следом идут «СКА», сломивший сопротивление челябинского «Трактора» в гостях 4-3, и «ЦСКА», разгромивший «Ладу» в Тольятти 5-0, а также «Нижегородская» торпеда. Пятая ракетка мира Мира Андреева завершила выступление на турнире ВТА 500 в Сингапуре, уступив в четвертьфинале канадке Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Во втором сете Андреева отыгралась с 2-5 и сравняла счет, но Фернандес взяла чужую подачу в 12-м гейме и довела встречу до победы. Всего за матч 19-летняя россиянка допустила 41 невынужденную ошибку против 30 у соперницы. Баскетболисты «Зенита» одержали разгромную победу в Санкт-Петербурге над «Уралмашем» 92-68 в матче открытия нового сезона «Единой лиги ВТБ». Гости сумели навязать борьбу лишь в первой четверти, завершив ее в свою пользу. Однако уже во второй 10-минутке «Зенитовцы» перехватили инициативу и после большого перерыва полностью доминировали на паркете. В следующем туре «Сине-бело-голубые» на выезде сыграют с вице-чемпионом турнира «Казанским Униксом». Полузащитник Далер Кузяев вернулся в РПЛ, подписав контракт с махачкалинским «Динамо» на правах свободного агента. 33-летний футболист находился без клуба с 1 июля после ухода из «Рубина». Новое соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Кузяев известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», в составе которого он 5 раз становился чемпионом России. Это были спортивные события, достойные вашего

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия. Ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой впервые была озвучена и юридически закреплена. Однако, несмотря на все усилия ООН и несмотря на принятие двусторонних и многосторонних договоров, по состоянию на 2015 год в мире не была физически уничтожена ни одна единица ядерного оружия. В арсеналах различных стран мира в общей сложности насчитывается около 16 тысяч единиц ядерного оружия. Поэтому проблема ядерного разоружения в наше время стоит очень остро и является первоочередной. Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия празднуют все заинтересованные в этой цели страны и их население. Несмотря на молодость праздника, к этому дню в ряде стран проводятся различные мероприятия – флешмобы, демонстрации короткометражных фильмов и распространение агитационных материалов на тему разоружения и против ядерного оружия. Ведь именно этот день позволит мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения в качестве первоочередной задачи.
1: Радио Infinity.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелант G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link & Co. Link & Co — это высокотехнологичный марк от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы Solers стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, Джак и Фотон и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелант G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелант G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-140-4-427-02-4-11-57-4-14-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады

0: вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуш» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатника флексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 2734. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей. 26 сентября 1969 года образован Байкальский заповедник. Научный профиль заповедника – изучение природного горно-таежного комплекса Хамар-Дабана и побережий озера Байкал. С 1986 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерваторов. С 1996 года – в состав участка Всемирного природного наследия озера Байкал. Еще в начале 1950-х годов группой ученых, занимавшихся изучением природы Прибайкалья, была высказана идея создания заповедника на южном побережье Байкала для охраны природы этой уникальной территории. Заповедник изначально был задуман как комплексный. Он создавался для сохранения и изучения природных комплексов южного Прибайкалья, экосистем Хамар-Дабана и как одно из намеченных правительственных мероприятий по охране Байкала. Флора заповедника насчитывает более 800 видов высших растений. Десятки из них занесены в Красную книгу Бурятии и России. Гордость растительного царства Байкальского заповедника – голубая ель. Но, к сожалению, это удивительное редкое растение уже находится под угрозой вымирания. Численность ее непрерывно сокращается. Животный мир заповедника горно-таежный. Территория заповедника служит резерватором и очагом расселения соболя. Здесь можно встретить также рысь, росомаху, выдру, оленей, изюбря, косулей, лосей и других. Но, конечно же, король Байкальского заповедника – медведь, хозяин здешних мест. При заповеднике имеется музей природы, а по территории заповедника проходит несколько туристских маршрутов, позволяющих всем желающим насладиться красотой этого уникального места.
1: Сегодня 26 сентября – Всемирный день моря. Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений. Наиболее важной задачей – повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец и треска, были выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 тысяч морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. Поэтому проведение Всемирного дня моря, который каждый год посвящен определенной актуальной экологической теме, сопровождается различными природоохранными и просветительскими мероприятиями, экологическими акциями и митингами в разных странах мира.
0: А в этот день события, ставшие историей.
2: J-Lo! J-Lo.

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Луганской области 15.00.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
3: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Сегодня в выпуске практически половина песен, да, пожалуй, большая половина песен новинки. И это говорит о том, что думать о закрытии или сворачивании проекта как минимум рановато. И я скажу по секрету, мы об этом даже не думали.
5: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Певтиев. Я вокалист и основатель донецкой группы «Ширли Мырли». Хочу представить вам нашу песню, которая называется «Ради чего». Это песня о войне на Донбассе. Песня написана в самом начале войны 2014 года. В это время я проживал как раз в Петровском районе и наблюдал и ощущал все эти моменты, когда к нам прилетали снаряды, вот шли обстрелы. В это время как раз и написались первые строчки, первый куплет этой песни. Вот, и на протяжении всего этого времени мы не выходим из этого состояния. Поэтому прослушайте ее и почувствуйте всю боль, которую мы испытываем все это время. Но на самом деле эта песня именно о войне, которая началась в 2014 году. Специально для проекта «Песни о войне» из города Донецка желаю всем мира и добра. Группа «Ширли Мырли». Слушайте нас. Всем всего хорошего.
6: Ради чего это все начиналось? Ради чего вы разрушили мир?

0: медсестра.
1: У наших добрых друзей группы «Зверобой» сегодня премьера. Премьера клипа к песне «Добрый знак» из одноименного альбома.

0: идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
0: Песня на войне.
4: Орудие!

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Привет, я Николай Расторгуев. Это программа «Песня на войне».

0: вами не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.

0: Здравия желаю, меня зовут Павел Воронин. Прошлый военный авиатор, в настоящее время работаю инженером на заводе. Я люблю записывать свои жизненные наблюдения в стихах. Иногда из этих записей рождаются песни. Год назад, 30 сентября, в городе Перми, именно женщины, объединившись, организовали фонд гуманитарной помощи мобилизованным землякам. Сейчас этот фонд, как и многие другие, собирает вокруг себя единомышленников, позволяя приблизить час нашей общей победы. Стойкости, любви и самоотдачи всех этих великих женщин посвящается эта песня.
1: Там на фронте снаряды, ракеты, а у вас бесконечности круг. Телефоны, коробки, пакеты.

дети варят, дед кут. День на день не похож, все не так, как давно в прошлой жизни бывало. Вот такой получился расклад. Все для фронта немного, немало. В опоре

0: Песня на войне.
1: Завершит выпуск еще одна премьера. «Колыбельная» от Сергея Шестопалова. Песня действительно успокаивает и убаюкивает. Но я попрошу вас вслушаться в текст этой песни. Она того стоит. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: По земле шагает СВО. Тяжело.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Прекрасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
4: Максим Горький.
2: Реклама.
5: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
6: Я же говорила, ремонт надо делать.
7: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
8: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: Радиостанция «Инфинити».

Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия. Ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой впервые была озвучена и юридически закреплена. Однако, несмотря на все усилия ООН и несмотря на принятие двусторонних и многосторонних договоров, по состоянию на 2015 год в мире не была физически уничтожена ни одна единица ядерного оружия. В арсеналах различных стран мира в общей сложности насчитывается около 16 тысяч единиц ядерного оружия. Поэтому проблема ядерного разоружения в наше время стоит очень остро и является первоочередной. Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия празднуют все заинтересованные в этой цели страны и их население. Несмотря на молодость праздника, к этому дню в ряде стран проводятся различные мероприятия, флешмобы, демонстрации короткометражных фильмов и распространение агитационных материалов на тему разоружения и против ядерного оружия. Ведь именно этот день позволит мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения в качестве первоочередной задачи.

0: Брянской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая, актриса и певица Настя Негода. Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что я расскажу вам, как проходил концерт ТОП Хит Лайв, который только что отгремел в Москве, в котором, кстати, я тоже принимала участие. Я не только провела этот концерт вместе с моим другом Сашей Эсти, но и исполнила свой новый хит. Но обо всем этом я расскажу чуть позже, а сейчас, как всегда, мы начинаем наш марафон лучших хитов радио и интернета. Поехали!
1: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
0: И открывает наш хит-лист Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как Лирика. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор многочисленных хитов Мота, Зиверт, Мэри Гу, Клавы Коки, групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В прошлом году Лирик громко заявил о себе со своим сольным материалом. А в этом году записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте ТОП ХИТ ЛАЙВ, а в июле выпустил настоящий блокбастер. Аутентичное. С него мы и начнем движение к сияющим вершинам.

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену Кириллу Лирику приходит трек, записанный Ваней Дмитриенко, группой «Мальбек» и молодой певицей Сюзанной. Их совместный трек «Отражение» встал в ротацию на 75 станций, набрал почти 30 тысяч эфиров, резко ускорился в радиочарте. В чарте российского интернета вошел сразу в топ-20. И я, конечно, не могла не включить этот хит в наш трек-лист. Ваня Дмитриенко, «Мальбек» и Сюзанна. «Отражение». Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и «Топ Хит Чарт». И нашу горячую десятку сегодня открывает Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь». Этот июльский релиз Марины стал одним из самых крутых хитов этого лета. Здесь есть все, что мы когда-то любили. Тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которая часто уходит с годами. «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 180 радиостанциях, набрала более 130 тысяч

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 9-м месте у нас сегодня красота. И не простая красота, а самая, что ни на есть, звонкая. Я, конечно, представляю вам совсем свежий хит Андрея Звонкова, который так и называется «Красота». Благодаря горячей ротации на сотни станций, трек взлетел вверх в радиочарте, добавив Андрею шансы номинироваться на награды церемонии Top Hit Music Awards, которая состоится буквально через 2 месяца. Ну а сегодняшняя награда Звонкову — 9-е место в нашем хит-параде. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Звонкова в нашем эфире сменяет еще одна звездная коллаборация, участниками которой стали Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Их совместный трек «Happy End» продолжает ударными темпами набирать эфиры на радио и стримы в интернете. Более 230 тысяч эфиров у этой песни показывает статистика портала «Топ Хит», а это значит, что «Happy End»у предстоит долгая и счастливая жизнь. Встречайте «Happy End», но не переключайтесь, впереди у нас масса интересного.
0: Восьмое.

0: Колдовать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: 5554. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 1039 и 8 48 140 4 4 27 02 4 11 57 4 14 90 3. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Друзья, а сейчас, как я и обещала в начале, я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв», который только что отгремел в Москве и в котором я принимала участие и как ведущая, и как певица. Все дело в том, что музыкальная платформа «Топ Хит» решила отметить лучших молодых артистов, познакомить их с представителями музыкальной индустрии и, конечно, помочь в продвижении своей музыки. И самое главное, у них была возможность выступить на одной сцене с уже известными исполнителями. Сейчас я вам хочу представить несколько треков, которые были исполнены на «Топ Хит Лайв». Встречайте! Звездочка, найди.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, именно так звучали новые хиты на «Топ Хит Лайв», которые попали в этот лайнап, в том числе и благодаря вашим голосованиям в группе «Топ Хит ВК». Интересно, что на этом концерте прозвучал и хит «Богиня моря», созданный в рамках проекта «Фары ночи» с помощью искусственного интеллекта. Представьте, что на фоне клипа на этот трек на сцену вышел и танцевал настоящий робот. Робот, кстати, никаких подарков от организаторов не получил, в отличие от молодых артистов, забравших сертификаты «Топ Хит» на сумму до 100 тысяч рублей. Как это все происходило, вы можете увидеть в новостях на tophit.ru и в социальных сетях. Ну а мы возвращаемся в топ нашего чарта. И у нас на очереди Акмаль Хаджиниязов со своим новым хитом «Любовная». Этот трек стоит в ротации на сотни радиостанций и уже набрал миллионы стримов в интернете. И вот, наконец, он вошел на этой неделе и в двадцатку самых популярных интернет-хитов России. Акмаль, «Любовная», встречайте!
2: Седьмое место.
3: Нам так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь, я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
8: На шестом месте нашего хит-парада сияет бриллиант в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мега-хит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы «Артик энд Асти». Что ж, давайте слушать и наслаждаться этим бриллиантом.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Пятое место нашего чарта сегодня уходит Юли Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ноябре 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий «Топ Хит Мьюзик Эвордс». А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, суперхит группы «Градусы на ресницах» сегодня у нас хоть и на почетном, но все же только на четвертом месте. Тем не менее, у ребят просто фантастические результаты в чартах. Их трек играет в эфире 250 радиостанций и уже набрал более 400 тысяч эфиров. В общем, долго говорить не буду. Давайте просто еще раз послушаем этот хит. «Градусы на ресницах».
0: Четвертое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете программу «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов о прошедшем только что концерте «Топ Хит Лайв». Дело в том, что перед началом концерта «Топ Хит» назвал имена артистов, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении «Зиверт» и рэпера «Айс Гергерта», «Феникс» моей любимой Леры Бервульф, «Базовый минимум» Мия Бойко и «Жиганская» в исполнении Джакона и Киллиана. Но больше всего повезло молодому белорусскому артисту Владиславу Лапаю, которого мы все запомнили как «Holy Flame». Его трек «Тону» стал суперхитом года и в интернете, и на радио одновременно. А еще один новичок, Саян, засветился со своим хитом «Marlboro» не только в топе годового интернет-чарта, но и на нашем концерте. И сейчас давайте послушаем несколько звездных хитов, прозвучавших на этом концерте. «Marlboro», Саян.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о только что прошедшем концерте «Топ Хит Лайв» и о лучших новинках недели. Как всегда, напоминаю вам о том, чтобы вы почаще и побольше лайкали понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во Вконтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ну а бронза нашего хит-парада сегодня уходит Кате Айове и ее суперхиту «Мы». Этот трек вошел в топы сразу двух чартов – радио и интернета.
0: Третье.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, и практически сразу переходим ко второму месту, которое у нас сегодня занимает трек «Ты не бойся ночи». Песню эту зарелизили участники проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылазит из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!

0: хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото ТОП ХИТ ЧАРТА сегодня у мега-коллаборации Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и «Басты». Не успели они в июле зарелизить совместку «Если я буду танцевать», как песня заиграла буквально отовсюду и везде. Сегодня она в топе и в интернет, и на радио, а значит и у нас в чарте. «Если я буду танцевать» с «Бастой» и «Моей Мишелью» уже играет в нашем эфире.

0: Друзья, ну что ж, танцы в компании с Таней Ткачук и Бастой завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. Спасибо, что все это время вы слушали мой эфир. Ну, а сейчас пришла пора прощаться. Я желаю всем вам здоровья, счастья и только самой лучшей музыки в эфире и в интернете. Всех люблю и обнимаю. До новых встреч в эфире и на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В воскресенье 27 сентября ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр, будет слабо расти. Температура ночью 9-11, а днем 12-14 градусов тепла. В понедельник 28 сентября облачно с прояснениями, дождей не ожидается ночью до плюс 10, а днем потеплеет до плюс 15. Во вторник ночью 4-6, а днем уже до плюс 16. Такая же погода и в среду, и без осадков.
1: Погода на Infinity.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхненепровский, записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8 910 712 105.
4: Infinity.

0: Новости спорта.
1: Сборная России уверенно выиграла медальный зачет чемпионата Европы по боксу в Софии, выиграв 15 наград, среди которых 7 золотых. Судьба первого места решилась в заключительный день турнира, когда российские боксеры приняли участие сразу в нескольких финальных поединках. К примеру, Чайрав Ашалаев в весе до 80 килограммов победил серба Растка Симича. Чемпион мира Давид Суров в финале весовой категории свыше 90 килограммов раздельным решением судьи одолел англичанина Дама Мара Томаса. Еще 20-летний Вячеслав Рогозин победил в весе до 55 килограммов англичанина Абдулрахмана Бертона. Хоккеисты «Амура» преподнесли сенсацию, обыграв на своем льду лидера западной конференции ярославский «Локомотив» 3-1. Гости открыли счет в первом периоде, однако в заключительные 20 минутки хозяева переломили ход встречи и забросили 3 безответные шайбы. Несмотря на это поражение, железнодорожники сохранили первое место на западе. Следом идут «СКА», сломивший сопротивление челябинского «Трактора» в гостях 4-3, и «ЦСКА», разгромивший «Ладу» в Тольятти 5-0, а также «Нижегородская торпеда». Пятая ракетка мира Мира Андреева завершила выступление на турнире ВТА 500 в Сингапуре, уступив в четвертьфинале канадке Лейли Фернандес 2-6, 5-7. Во втором сете Андреева отыгралась с 2-5 и сравняла счет, но Фернандес взяла чужую подачу в 12-м гейме и довела встречу до победы. Всего за матч 19-летняя россиянка допустила 41 невынужденную ошибку против 30 у соперницы. Баскетболисты «Зенита» одержали разгромную победу в Санкт-Петербурге над «Уралмашем» 92-68 в матче открытия нового сезона «Единой лиги ВТБ». Гости сумели навязать борьбу лишь в первой четверти, завершив ее в свою пользу. Однако уже во второй 10-минутке «Зенитовцы» перехватили инициативу и после большого перерыва полностью доминировали на паркете. В следующем туре «Сине-бело-голубые» на выезде сыграют с вице-чемпионом турнира «Казанским Униксом». Полузащитник Далер Кузяев вернулся в РПЛ, подписав контракт с махачкалинским «Динамо» на правах свободного агента. 33-летний футболист находился без клуба с 1 июля после ухода из «Рубина». Новое соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Кузяев известен российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», в составе которого он 5 раз становился чемпионом России. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена-гамма-графика, инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco — это высокотехнологичный марк от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы Solers стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, Джак и Фотон и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелланд G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелланд G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: «Инфинити».

0: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.
1: Пали мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Сегодня в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества – достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия. Ликвидация ядерного оружия во всех странах мира является одной из основных и старейших целей в деятельности ООН. Она стала предметом первой резолюции Генассамблеи в 1946 году, в которой впервые была озвучена и юридически закреплена. Однако, несмотря на все усилия ООН и несмотря на принятие двусторонних и многосторонних договоров, по состоянию на 2015 год в мире не была физически уничтожена ни одна единица ядерного оружия. В арсеналах различных стран мира в общей сложности насчитывается около 16 тысяч единиц ядерного оружия. Поэтому проблема ядерного разоружения в наше время стоит очень остро и является первоочередной. Сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия празднуют все заинтересованные в этой цели страны и их население. Несмотря на молодость праздника, к этому дню в ряде стран проводятся различные мероприятия, флешмобы, демонстрации короткометражных фильмов и распространение агитационных материалов на тему разоружения и против ядерного оружия. Ведь именно этот день позволит мировому сообществу подтвердить свою приверженность делу глобального ядерного разоружения в качестве первоочередной задачи.
1: Радио Infinity.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 144 4 27 02 4 11 57 4 14 93. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920

0: За покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Диско-дискотека «Ретро».

0: в этот день. События, ставшие историей. 26 сентября 1969 года образован Байкальский заповедник. Научный профиль заповедника – изучение природного горно-таежного комплекса Хамар-Дабана и побережий озера Байкал. С 1986 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерваторов. С 1996 года – в состав участка Всемирного природного наследия озера Байкал. Еще в начале 1950-х годов группой ученых, занимавшихся изучением природы Прибайкалья, была высказана идея создания заповедника на южном побережье Байкала для охраны природы этой уникальной территории. Заповедник изначально был задуман как комплексный. Он создавался для сохранения и изучения природных комплексов южного Прибайкалья, экосистем Хамар-Дабана и как одно из намеченных правительственных мероприятий по охране Байкала. Флора заповедника насчитывает более 800 видов высших растений. Десятки из них занесены в Красную книгу Бурятии России. Гордость растительного царства Байкальского заповедника – голубая ель. Но, к сожалению, это удивительное редкое растение уже находится под угрозой вымирания. Численность ее непрерывно сокращается. Животный мир заповедника горно-таежный. Территория заповедника служит резерватором и очагом расселения соболя. Здесь можно встретить также рысь, росомаху, выдру, оленей, изюбря, косулей, лосей и других. Но, конечно же, король Байкальского заповедника – медведь, хозяин здешних мест. При заповеднике имеется музей природы, а по территории заповедника проходит несколько туристских маршрутов, позволяющих всем желающим насладиться красотой этого уникального места.
1: Сегодня 26 сентября – Всемирный день моря. Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений. Наиболее важной задачей – повышение экологической безопасности морских перевозок, предупреждение загрязнения морской среды, в частности нефтью, сохранение биоресурсов и борьба с браконьерством. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды рыб, как тунец и треска, были выловлены на 90%. Около 21 миллиона баррелей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 тысяч морских млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние 100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25 сантиметров. Поэтому проведение Всемирного дня моря, который каждый год посвящен определенной актуальной экологической теме, сопровождается различными природоохранными и просветительскими мероприятиями, экологическими акциями и митингами в разных странах мира.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: Смоленской области 19:00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В воскресенье 27 сентября ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр, будет слабо расти. Температура ночью 9-11, а днем 12-14 градусов тепла. В понедельник 28 сентября облачно с прояснениями, дождей не ожидается ночью до плюс 10, а днем потеплеет до плюс 15. Во вторник ночью 4-6, а днем уже до плюс 16. Такая же погода и в среду, и без осадков.
1: Погода на Infinity.
4: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Цех полимерной продукции ПАО «Драгобуж» приглашает на работу сварщика пластмасс, печатников лексографской печати, наладчика машин и автоматических линий, машиниста гранулирования пластических масс, выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей, система дополнительного премирования, доставка корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. 4.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Франции одержали выездную победу над командой Турции 1-0 в дебютном матче Зинедина Зидана на посту главного тренера. Победу в первом туре Лиги наций французам принес гол Килиана Мбаппе. В параллельном матче группы 1 сборная Бельгии на выезде сразила Италию 2-0. Тут на тренерских мостиках дебютировали наставники обеих сборных Роберто Манчини у Италии и Марк Ван Боммел у Бельгии. Польские волейболисты разгромили команду Словении в полуфинале европейского первенства 3-0 и вышли в финал, где попытаются защитить свой титул. В другом матче 1-2 олимпийский чемпион Франции в 4 сетах обыграла Финляндию, не позволив ей развить успех после сенсационной победы над Италией в четвертьфинале. Финны, впервые за 19 лет пробившиеся в полуфинал чемпионата Европы, сумели взять вторую партию, но в остальных сетах французы доминировали и не оставили соперникам шансов. Шахматисты сборной Узбекистана вернули себе единоличное лидерство на Всемирной Олимпиаде, обыграв в 9-м туре команду США 2.5 на 1.5. Победу хозяевам турнира принесли Надирбек Якубоев, переигравший Ханса Нимана, а также Надирбек Абдусаторов, одолевший Фабиана Каруану. В тройку лидеров также входят сборные Индии и второй команды Узбекистана, которые отстают от лидера на 1 балл. В женском турнире сборная Китая оторвалась от преследовательниц на 2 очка, разгромив Армению 3-1. Независимая комиссия признала Манчестер Сити виновным по 114 обвинениям в нарушениях финансовых правил английского чемпионата. Расследование охватывало 9-летний период с 2009 года и касалось сокрытия реальных источников доходов, завышения спонсорских контрактов и тайных выплат тренерам и игрокам. Клуб заявил, что процесс еще не завершен и ожидается апелляция. Возможные санкции варьируются от крупного штрафа и снятия очков до исключения из премьер-лиги или лишение титулов, выигранных в этот период. В стартовом туре Евролиги баскетболисты Фенербахче на своей площадке переиграли Виртус 78-68. Итальянцы навязали борьбу и даже повели в третьей четверти, но хозяева ответили рывком и сломили сопротивление гостей. В Стамбуле Бешикташ, вернувшийся в Евролигу спустя 13 лет, стартовал с минимального поражения от Валенсии 94-96. Еще в Белграде местный Партизан выиграл у итальянской Олимпии 92-76. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity. За твою победу.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека «Ред».

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54. Дорогобужскому райпо на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. А также продавец в магазин деревни Слойково. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. А также грузчик на продовольственный склад. Заработная плата 35 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-147-0-2-4-11-57-4-14-93. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Новомихайловская, здание магазина «Авоська». Рады вас видеть ежедневно с 10 до 20.00. Деревня Новомихайловская, магазин «Авоська», пункт выдачи СДЭК. Магазины «Русское золото» и «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%.

0: условия до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: пользователь избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелланд G6 получит еще одну полноприводную комплектацию. Она основана на более доступной версии Comfort. Раньше полный привод сочетался только с топовой комплектацией Prestige. Цены пока не объявлены, но, вероятно, машина будет стоить около 2 миллионов 600 тысяч рублей. На 180 тысяч дороже переднеприводной. Новый большой люксовый кроссовер Nordcross 002 поступит в продажу в первом квартале следующего года. Под этой маркой у нас продают автомобили Link Eco. Link Eco — это высокотехнологичный марк от концерна Geely. Машины делают совместно с Volvo. Новый Nordcross 002 — это более крупный аналог Volvo XC90. Пикапы Solers стали самой популярной маркой в своем сегменте. В августе было продано 339 машин. Благодаря этому российская марка опередила китайские ГВМ, Джак и Фотон и впервые в этом году стала лидером. С начала года в России продали суммарно больше 13 тысяч пикапов. Это немного меньше, чем год назад. Недавно в России стартовали продажи Джелланд G6. Это среднеразмерный кроссовер. Его позиционируют как универсальную машину для комфортной езды по городу и за его пределами. Обещают оптимальный баланс между комфортом, функциональностью и технологиями без переплаты за премиальность. Но соответствует ли обещание реальности? Подробнее о новом Джелланд G6 расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: человек готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобушка Тломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте.
3: В воскресенье 27 сентября ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут небольшие дожди. Ветер южный, юго-западный, ночью и вечером слабый, днем от 2 до 5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр, будет слабо расти. Температура ночью 9-11, а днем 12-14 градусов тепла. В понедельник 28 сентября облачно с прояснениями, дождей не ожидается ночью до плюс 10, а днем потеплеет до плюс 15. Во вторник ночью 4-6, а днем уже до плюс 16. Такая же погода и в среду, и без осадков.
1: Погода на Infinity. Радио Infinity.

0: Ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-916-218-55-54. 8-916-218-55-54.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека Ретро.

0: отправляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Радио Infinity.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела.

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе посмотришь

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

ракету из картона строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Инфинити.
1: Время загадывать желание.
2: So sick of the hobos.

0: Радио Инфинити.
1: С нами тепло.
2: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.